Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM. Мировой бестселлер на Радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Радио 100. Комфортно с утра до вечера. Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Выборы 2026.
4: Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Челябинск, Магнитогорск и Миассе прошли рейды в рамках оперативного профилактического мероприятия «Правопорядок». Задействовано было почти 600 человек, в том числе сотрудников органов внутренних дел и бойцов Росгвардии. В частности, за время операции стражи порядка задержали двух граждан, находившихся в розыске, и двух человек, входящих в категорию разыскиваемых лиц. Выявили 32 преступления, составили более 450 административных протоколов за различные нарушения законодательства. В областной столице продлили маршрут троллейбуса номер 17. Он соединил советские и ленинские районы и охватил такие крупные предприятия, как ЧТПЗ, ЧКПЗ и электромашина, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса. Маршрут транспорта увеличился почти вдвое, количество машин с 13 до 24. В часы пик троллейбусы будут ходить каждые 10 минут, в межпиковое время каждые 12 минут. С 11 по 13 сентября на Аркаиме пройдет фестиваль «Крынка». Гости и участники погрузятся в кулинарные традиции Южного Урала от каменного века до нового времени. Каждый день фестиваля – новая эпоха на тарелке. Как менялись продукты, рецепты и застольные обычаи за тысячелетия. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Челябинской области. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Eternal Don't You Love Me на Радио 100. Ну что, друзья, новая неделя начинается. Я у людей во всех приветствую. Сегодня последний день лета, 31 августа на календаре. Давайте его проведем на позитивной ноте, вспомним все самые лучшие свои летние моменты. Ну и будем надеяться, что тепло нас еще не покинет какое-то время. Будем наслаждаться теплой осенью. Ну и, конечно же, слушать много хорошей музыки. В мировом бестселлере Энди Вильямс прозвучит Moon River, а в Кавервилле сейчас Six Finger и Натали Ренуар Skyfall.
1: Кавервилл на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь. А средства приумножения 790 94 91.

Папа Бия с композицией «Черриш» на радио «Стол» в Челябинске, 7:46. Друзья, приветствую тех, кто только проснулся. Уже подумал о том, что новый день хорошо бы начинать со звуков приятной музыки. Вы большие молодцы. Это действительно положительное начало дня. Говорит о том, что и понедельник будет легок и приятен. Я, Ольга Диева, желаю вам хорошего начала недели. Будем слушать «Roxette» с песней «I'm Sorry» чуть позже, но прямо сейчас «Passenger» «Let Her Go». Thank you.

0: Этель Брюнер, At This Place на радио 100. Почти 8 утра в Южноуральской столице. Далее Карлу Бруни услышим в рубрике «Люкстайм» с композицией «Those Dancing Days Are Gone». Ну а новый час начнем с новостей, на этот раз региональных.
1: «Люкстайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкстайм».
5: Let me sing into your ear. Those dancing days are gone. All the silk and satin gear. Crouch upon a

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Челябинск готовится встретить финал фестиваля «Челябинская область. Большая семья». 5 сентября в сквере «Сад камней» состоится торжественное завершение тура. 43 населенных пункта позади. Финальная точка фестиваля станет ярким событием в афише празднования 290-летия Челябинска, сообщает в своем канале «Макс» городская администрация. Будет много конкурсов, активностей и мастер-классов. В интерактивных зонах жители смогут проконсультироваться у специалистов по вопросам здравоохранения, образования, социальных отношений, физической культуры и спорта, культуры, молодежной политики, трудоустройства. Территориальные избирательные комиссии в Челябинской области принимают списки наблюдателей не только в бумажном, но и в электронном виде. Это стало возможным благодаря новшеству, которое применяют в избирательной кампании 2026 года, специальному программному изделию. СПИ внедрили для подготовки и формирования списков наблюдателей, а также для получения персонального согласия от каждого из них. Новый художественный театр начинает подготовку к 34-му сезону, передает Первое областное информагентство. Труппа и все службы вышли из отпуска, они готовятся к работе над текущим репертуаром и несколькими премьерами, читками и фестивалями. В новом сезоне зрителей ждут две большие премьеры. Первая по пьесе Алексея Арбузова «Ожидание» в постановке Евгения Гельфанда. Драматург через судьбы одной семьи показывает ход истории. Второй спектакль по пьесе Уильяма Шекспира, название пока держат в секрете, но его выпустят раньше первого. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу Зайнедина, выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Джордж Майкл, Waiting for that day на радио 100. Челябинске 8:20. Ну что, друзья, новый час и новую неделю. Начнем с актуальных музыкальных новостей. Состоялся релиз нового альбома Принса. Называется он «Timeless». Это произошло спустя 10 лет после его смерти. В пластинку вошли 10 редких и ранее не издававшихся треков из архивов артиста. Песни были созданы в период с 1977 по 2016 год. Включают материал, который артист записал в подростковом возрасте, а также песни с одного из его последних выступлений. Там есть композиция «With This Tear», которую Принс сочинил, спродюсировал и исполнил в ноябре 1991 года, а потом подарил ее Селин Дион. В общем, друзья, есть что послушать, обратите ваше внимание. Ну, а мы вернемся к плейлисту «Радио 100». У нас рубрика «Мировой бестселлер», а в ней Фрэнк Синатра «Learning the Blues».
1: «Мировой бестселлер» на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. У автора бестселлера «Лес» Светланы Тюльбашевой выйдет новая книга. Байопик об Оззи Осборне не будет вычурным и эзотерическим. Дом истории и книжный сервис Яндекс.Книги выпустят новую книгу Светланы Тюльбашевой, автора бестселлера «Лес». В мистическом триллере «Проклятая земля» писательница вновь предлагает читателям окунуться в атмосферу региональной прозы и разворачивает действия в загадочной деревушке. По сюжету молодая семья покупает землю в Тверской области, чтобы открыть глэмпинг. А неподалеку стоит заброшенная усадьба, о которой местные предполагают.

0: Книга вышла в 2024 году и разошлась тиражом более 100 тысяч экземпляров. Сын Оззи Осборна Джек рассказал о работе над биографическим фильмом о музыканте. По его словам, сценарий уже готов, а авторы сейчас ищут режиссера. Семья уже определилась с актером на роль Оззи, однако пока не раскрывает его имя. Об этом сообщило издание Deadline. Проект Sony Pictures и Polygram Entertainment разрабатывается с 2021 года. Фильм расскажет о жизни фронтмена Black Sabbath и его отношениях с женой Шэрон Осборн. Сценарий написал Ли Холл, известный по фильмам «Билли Эллиот» и «Рокетмен». Джек Осборн подчеркнул, что фильм не должен превращаться в экспериментальное авторское кино. «Мы должны дать фанатам то, чего они хотят. Мы не можем сделать вычурный байопик», — заявил он. По словам Осборна, именно интересы поклонников должны оставаться главным ориентиром при создании картины.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Hurts Wonderful Life на Radio Stone. Что ж, друзья, в этом году на Кировке состоится уже традиционный парад моды. И на Radio Stone мы запускаем специальные выпуски рубрики «Азбука моды». Мы представим каждого участника, каждую медиаперсону медиахолдинга «Первый областной», его предпочтения в одежде, в моде, в стиле. Ну а преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. И сегодня ведущая новостей на Радио 100 Елена Трубникова, а также корреспондент телеканала ОТВ Елизавета Ручушкина поделятся, какие любимые аксессуары они используют. Обо всем прямо сейчас в очередном выпуске «Азбуки моды».
1: Азбука моды на Радио 100. Медиаперсоны. Спецвыпуск к параду моды на Кировке.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Медиаперсоны.
3: Здравствуйте, меня зовут Елена Трубникова, я работаю ведущей новостей на Радио 100 и участвую в параде мод на Кировке. В повседневной жизни я привыкла носить два кольца. Одно кольцо, которое ношу на левой руке, мне подарила мама, когда я была совсем маленькой. Второе покупала уже сама в осознанном возрасте. Иногда ношу браслеты, и из-за своей привычки теребить что-нибудь в руках во время записи, мне приходилось перезаписывать выпуски.
1: Медиаперсоны.
4: Здравствуйте, меня зовут Елизавета Ручушкина, я корреспондент ОТВ, и я участвую в параде мод на Кировке. Вне зависимости от того, куда я иду, в моем образе всегда присутствует минималистичная цепочка с первой буквой имени и красный браслет с серебряной застежкой на левой руке. У меня нет аксессуаров, которые я ношу исключительно в кадре, так как вся моя жизнь связана с работой. Большую часть времени я провожу на съемках или в редакции, поэтому мой гардероб максимально адаптирован под этот ритм.
1: Комментирует популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова.
5: У микрофона Марина Суханова. И это специальный выпуск к параду моды на Кировке, где медиаперсоны, сотрудники медиахолдинга «Первый областной» пройдутся по подиуму. Умение пользоваться аксессуарами – один из главных навыков стильного и модного человека. Владеющий им – за одну секунду сможет рассказать о своем характере и статусе. В одну секунду может преобразить свой образ от делового до нарядного. В одну секунду может даже визуально похудеть на 10 килограмм. Кстати, неофиты от моды под аксами подразумевают обычно обувь, сумки, украшения. Продвинутые добавят галстук, часы, очки. А вот стилисты видят этот список бесконечным, ибо к аксессуарам относят все, что дополняет образ. А это и прическа, и макияж, и белье, парфюм, цветные линзы, чулочно-носочная группа. Успехи пластической хирургии добавляют в этот список ушки, как у эльфов. Стоматологи внедрят в зубную эмаль бриллианты или стразы, и по факту создадут новый вид несъемных аксов. Дальше – больше. Погуглите самостоятельно или посмотрите иллюстрации к этому выпуску подкаста «Модная азбука» на Радио 100 или на моей странице ВКонтакте. Гарантирую, что вы будете поражены, рассматривая гризлы – аксессуары из драгоценных металлов для зубного ряда. Иракезы панков, тату-рокеров уже все давно освоили и приняли. Пора и гризлы осваивать. Вот мы и дошли до самого главного – самовыражения, именно в нем смысл аксессуаров. Майкла Джексона все копируют через белые носки и лоферы, Михаила Боярского – через усы и шляпу. А госсекретаря США Мадлен Олбрайт вспоминают через ее коллекцию брошей. Она, кстати, даже книгу написала «Читайте мои броши» с рекомендациями, как читать знаки, которые она расставляла для своего окружения, прикалывая на лацкан костюма броши в виде змеи, пчелы или тигра. От себя добавлю, что собрать достойную, долгоиграющую коллекцию аксессуаров – занятие не одного года. Это игра в долгую. Запонки, театральные сумочки, вуалетки – зажимы для галстука собираются годами. Только лучшее, только с характером, только под вашу харизму. В качестве референса здесь идеально впишется история легендарной Айрис Апфель. Но должна вас сразу предупредить. Если вобьете ее имя в поисковик, то вернуться к прежней жизни сможете только через неделю. Настолько будет интересно. Подведем итоги. Аксессуары – это дополнение к образу. Они могут как превознести образ, так и разрушить его. Если они не могут ни того, ни другого, то они бессмысленны. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Увидимся 11 сентября на Кировке в 19:30. А также смотрите прямую трансляцию на телеканале «Урал-1» в 19:30. Повтор показа смотрите на телеканале ОТВ 12 сентября в 19:00.
1: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social сгенерированные искусственным интеллектом видео с ударами по иранскому острову Харк. Подписав их, остров Харк разносит на кусочки. На роликах видны ракетные удары по строениям и взрывы. Трамп не объяснял причину публикации. Американские военные 30 августа не сообщали об ударах по острову. Харк – это крупнейший нефтяной экспортный терминал Ирана в Персидском заливе. Ранее Трамп не исключал попытку захвата острова. При этом портал Axios сообщил, что США нанесли удары по двум ракетным установкам на острове Ларак. В ответ КСИР обстрелял военные объекты США в Иордании, но системы ПВО королевства отразили атаку. В России допустимо заселение в гостиницу по водительскому удостоверению. Но лучше заранее уточнять это в конкретном отеле, сообщил ТАСС начальник пресс-службы Главного управления МВД Москвы Владимир Васенин. По его словам, основной документ – это паспорт или загранпаспорт, однако по правам тоже можно, если гостиница готова принять такой документ. Часто отели, подключенные к специализированным сервисам, могут проверить личность по правам, и тогда проблем не возникает. Но во избежание вопросов стоит проверить возможность заранее. В Киргизии стартуют 6-е всемирные игры кочевников. Рекордные 3000 спортсменов из 112 стран. Впервые участвуют команды из 13 государств, включая Австралию, Египет и Эфиопию. Россия – одна из самых многочисленных сборных, 33 субъекта, все 43 дисциплины. Открытие на Бишкек-арене – крупнейшем стадионе Центральной Азии. Соревнования до 6 сентября пройдут в ущелье Кырчин и Чолпон-Ате. Ключевые дисциплины – кокбару и 16 видов борьбы. Игры проводят с 2014 года раз в два года. В 2022 их приняла Турция, в 2024 – Казахстан. В 2021 ЮНЕСКО включила программу в реестр лучших практик сохранения культурного наследия. Лидером кинопроката в России и СНГ за выходные стал мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны» режиссера Дарины Шмидт, собрав почти 96 миллионов рублей. По сюжету Лунтик отправляется на поиски исчезнувшего отца на обратной стороне Луны вместе с другом Кузей. Второе место занял боевик «Мятеж» с Джейсоном Стейтемом. 81 миллион рублей он заработал. Третье место – «Последний богатырь. Колобок» Антона Маслова. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность. Местами возможен слабый дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 14 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Друзья, Чип Трилс на Lonely Stone. Челябинске 9:20. С вами сегодня я, Оля Деева. Как всегда, рассказываю о новинках музыкального мира. Меломанам больше всего понравятся эти новости. Людям, которые любят слушать разную музыку. Швейцарская электропоп-группа Yellow выпустила новую песню. Она называется Breakout. И стала вторым треком с будущего альбома коллектива Time Lab. Этот альбом будет первым за 6 лет. Напомню, что предыдущую пластинку музыканты выпустили в 2020 году, называлась она Point, ну а первый сингл с нового альбома Around the Sun вышел в июне. Весь альбом ждем 30 октября, уверена, он будет достоин нашего внимания. А пока вернемся к музыкальному плейлисту на Радио Стоун, у нас рубрика «Мировой бестселлер», а в ней в этом часе Фрэнки Валли «Can't take my eyes off you».
1: Мировой бестселлер на Радио Стоун.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Ридли Скотт работает над продолжением блокбастера «Чужой завет». Netflix презентовал еще один тизер продолжения «Однажды в Голливуде». Ридли Скотт разрабатывает продолжение фильма «Чужой завет», вышедшего в 2017 году. Об этом британский режиссер рассказал в интервью Los Angeles Times. Подробностей о проекте пока немного. Неизвестны ни сроки производства, ни дата премьеры. Известно, что в центре истории снова окажется андроид Дэвид в исполнении Майкла Фассбендера. По словам Скотта, в начале нового фильма герой попытается создать собственный дивный новый мир. Режиссер отметил, что его интересует тема искусственного интеллекта, который вышел из-под контроля. «Чужой завет» станет продолжением «Прометея», приквела оригинального «Чужого». Фильм получил смешанные отзывы. Сейчас у него 65% положительных рецензий критиков и 55% оценок зрителей на Rotten Tomatoes. При этом история, начатая в «Прометее» и «Завете», до сих пор не получила полноценного продолжения. Зато вселенная «Чужого» продолжает расширяться. Сейчас в работе находится сиквел «Чужого Ромул», а также второй сезон сериала «Чужой Земля». Netflix представил тизер продолжения «Однажды в Голливуде» и заодно раскрыл новое название фильма «Новые злоключения Клиффа Бутта». Ранее проект назывался «Приключения Клиффа Бутта». Кролика-скадера из оригинального фильма вернулся Брэд Питт, а режиссером на этот раз выступил Дэвид Финчер. Действие развернется в 1977 году, спустя несколько лет после событий первой картины. Клифф Бутт сменит профессию, станет человеком, который помогает звездам и другим влиятельным людям индустрии разбираться с неприятностями. Сценарий написал Квентин Тарантино, снявший оригинальный фильм. Новые злоключения Клиффа Бутта сначала выйдут в кинотеатрах. Мировая премьера состоится 25 ноября в формате IMAX, а 23 декабря фильм станет доступен на Netflix.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Андрея Талевлина, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Андрей Талевлин – за мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Андрея Талевлина, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Андрей Талевлин – за мир и свободу, за жизнь без страха.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15, достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
5: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
6: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
7: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
8: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Выборы 2026.
9: Радио 100.

Incognito, Stab Aside на радио 100 в Челябинске, 9:45. Продолжаем наш музыкальный понедельник, друзья. Сегодня последний день лета. К сожалению, не очень жаркий, по обещаниям синоптиков. Так что прощаемся с теплой погодой, но все-таки надеемся, что бабье лето к нам еще пожалует, и осень нас тоже порадует. А пока продолжаем слушать музыку. У нас сейчас дуэт в эфире будет Стюарт и Робби Уильямс. Песня называется «Strange Days».

0: Tremus Sweet Distinct на радио Стом. Почти 10 утра в Челябинске. Сейчас рубрика «Люкс Тайм», а в ней Сезария Эвара. А новый час начнем с новостей. Узнайте о происходящем в регионе.
1: «Люкс Тайм» на радио Сто.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте «Наш».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. 75-летняя жительница Чебаркуля обратилась в полицию после того, как лишилась 1 миллиона рублей. Сначала ей позвонили якобы из социального фонда и выведали паспортные данные. В самом отделении женщину предупредили о мошенниках, и она оформила самозапреты на кредиты и сделки с недвижимостью. Однако аферисты применили новую схему, запугали передачей данных в недружественные страны и убедили задекларировать сбережения. Поверив лжесиловикам, пенсионерка передала накопление курьеру. Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает причастных. Более 500 полицейских при поддержке росгвардейцев и приставов провели рейды в Челябинске, Магнитогорске и Миассе в рамках операции «Правопорядок». Выявлено 32 преступления, 7 по линии наркотиков и 1 по линии оружия. Составлено 450 протоколов, 108 человек доставлены в отделы, включая 45 подростков. В Челябинске задержаны двое, находившихся в розыске. Футбольный клуб «Челябинск» потерпел обидное поражение в гостях от «Сочи» со счетом 1-2 в первой лиге. «Челябинске» вели в счете после гола Рамазана Гаджимурадова с пенальти, но на 89-й минуте пропустили второй пенальти, а в добавленное время – решающий мяч. Героем встречи стал Захар Федоров, оформивший дубль. Несмотря на неудачный старт сезона, южноуральцы сыграли достойно. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность. Местами возможен слабый дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 14 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама – любит, папа – учит, мама – веский аргумент, папа – за эксперимент, мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Coltrane Quartet, Like a Virgin. Это была рубрика «Кавервиль» на Радио 100. Челябинске 10:16. Продолжаем наш музыкальный понедельник. Друзья, если выходных вам не хватило, то давайте посмотрим, какой праздник сегодня можно отметить. 31 августа — это день любви к животным. Я думаю, что домашние питомцы есть у многих. Подарите им сегодня еще больше вашей любви. Кроме того, сегодня день ветеринарного работника. Ветеринары отмечают свой профессиональный праздник уже 12 лет подряд. Поздравляем вас! Ну а теперь вернемся к музыке. В рубрике «Мировой бестселлер» Дасти Спрингфилд прозвучит «I only want to be with you». Но прямо сейчас Гвен Стефани. Cool!

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. У автора бестселлера «Лес» Светланы Тюльбашевой выйдет новая книга. Байопик об Оззи Осборне не будет вычурным и эзотерическим. Дом истории и книжный сервис Яндекс.Книги выпустят новую книгу Светланы Тюльбашевой, автора бестселлера «Лес». В мистическом триллере «Проклятая земля» писательница вновь предлагает читателям окунуться в атмосферу региональной прозы и разворачивает действия в загадочной деревушке. По сюжету молодая семья покупает землю в Тверской области, чтобы открыть глэмпинг. А неподалеку стоит заброшенная усадьба, о которой местные предпочитают не говорить. В «Проклятой земле» переплетаются несколько сюжетных линий, современная семейная драма, соединяется с захватывающей мистической историей из прошлого и интернет-расследованием. Получается закрученный хоррор о любви и формах, которые она принимает, говорится в аннотации. Книга доступна по предзаказу с 27 августа, а 2 сентября появится в книжных магазинах и на маркетплейсах. В электронном и аудиоформате она выйдет эксклюзивно в Яндекс.Книгах. «Проклятая земля» – вторая книга Светланы Тюльбашевой. Ее дебютный хоррор «Лес» про двух москвичек, блуждающих по карельским дебрям, стал абсолютным бестселлером издательства «Дом историй». Книга вышла в 2024 году и разошлась тиражом более 100 тысяч экземпляров. Сын Оззи Осборна Джек рассказал о работе над биографическим фильмом о музыканте. По его словам, сценарий уже готов, а авторы сейчас ищут режиссера. Семья уже определилась с актером на роль Оззи, однако пока не раскрывает его имя. Об этом сообщило издание Deadline. Проект Sony Pictures и Polygram Entertainment разрабатывается с 2021 года. Фильм расскажет о жизни фронтмена Black Sabbath и его отношениях с женой Шэрон Осборн. Сценарий написал Ли Холл, известный по фильмам «Билли Эллиот» и «Рокетмен». Джек Осборн подчеркнул, что фильм не должен превращаться в экспериментальное авторское кино. «Мы должны дать фанатам то, чего они хотят. Мы не можем сделать вычурный байопик», — заявил он. По словам Осборна, именно интересы поклонников должны оставаться главным ориентиром при создании картины.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: souviens. C'était au mois de juin.
1: Кира Мастрояни и Бенджамин Бьёли звучат в нашем эфире. Челябинске 10:32. Ну что, друзья, наверняка многие расстроились, что похолодало, и лето заканчивается. Ну, а расстраиваться рано. Судя по прогнозу погоды, тепло еще вернется к нам, причем очень скоро. Завтра, 1 сентября, в нашем городе будет плюс 13. В среду потеплеет до 20 градусов днем, ну а в четверг и в пятницу будет и вовсе около 25 градусов выше ноля. Замечательно. Новости. Ну, а мы продолжаем слушать музыку высшей пробы. Эд Ширан прямо сейчас у нас песни «Shape of You». А сразу после будет рубрика «Summertime», которая звучит сегодня последний день. В ней «Hoverphonic» послушаем. «Summer Sun».

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: «Человек — это звучит гордо, — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. Человек — центр всего, — сказала Компартия Китая, — и совершила грандиозный прорыв в будущее. Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
4: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
5: Радио 100.

0: Foot Force, You Know My Heart на волне 100. Почти 11 утра в Челябинске. Далее Стэн Гетц прозвучит у нас в рубрике Lux Time. А ровно в 11 утра в эфир выйдут новости о том, что происходит в мире. Вам расскажет Елена Трубникова.
1: Lux Time на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. США пообещали ввести санкции против одного из банков Ирана для усиления давления на страну. Глава Минфина Сконт Бессент заявил, что противостояние Ирана и США должно прекратиться, но не раскрыл детали о банке. Он также сообщил, что Вашингтон планирует еженедельно вводить новые вторичные рестрикции. Ранее Бессент отмечал, что операция «Экономический изгой» будет продолжаться до полной изоляции Ирана. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении сделать военные закупки страны более экономически эффективными. По его словам, сейчас вооруженные силы находятся не в том состоянии, в каком должны быть. Мерц отметил, что в университетах и стартапах рождается много идей, которые не обязательно должны стоить так дорого. И привел Украину как пример более дешевых решений. Он также допустил создание совместных с Киевом оборонных предприятий. Президент США Дональд Трамп назвал Канаду одним из главных нарушителей американского режима пошлин, обвинив власти страны в том, что они грабят Соединенные Штаты десятилетиями. В социальной сети Truth Social он заявил, что не нуждается в канадских машинах, запчастях и других товарах, и призвал канадские компании, ведущие бизнес в США, немедленно приезжать в Штаты, тогда на них не будут распространяться тарифы. Отношения стран обострились в августе. США ввели 50-процентные пошлины на канадские товары на сумму около 20 миллиардов долларов. Канада пообещала с 8 сентября ответить зеркальными мерами. 1 сентября 38 тысяч школ России примут 17,5 миллионов учеников, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Из них 17 школ построены с нуля к новому учебному году. Впервые за парты сядут 1,5 миллиона детей. По словам Кравцова, важно создать условия, чтобы этот шаг был для них уверенным. Школьники будут заниматься по обновленным программам, укрепляющим единое образовательное пространство. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность. Местами возможен слабый дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 14 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зайнедина», выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
4: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8:45 и 18:45, а также в субботу в 11:45 и 15:45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Да, и Ган-Ган-Ган называется композиция. Челябинске 11 часов и 20 минут. Сейчас рубрика «Мировой бестселлер» будет звучать, а в ней легендарная песня Майкла Джексона «Билли Джин». Расскажу несколько интересных фактов о ней. Ну, во-первых, именно в клипе на эту композицию Майкл Джексон продемонстрировал свою легендарную лунную походку, а также впервые надел на выступление белую перчатку. Ну и на всех последующих выступлениях хореография на «Билли Джин» была практически такой же. Песня эта вошла в альбом «Триллер». Записывали его на студии с новейшим оборудованием. А записывая «Билли Джин», был использован необычный метод, чтобы часть вокала звучала как будто в отдалении. Майкл Джексон пел через картонные трубки. А на обложке альбома был размещен код. Он состоял из 7 цифр. И ходили слухи, что это номер телефона Майкла Джексона. И у кого этот номер совпал, те очень сильно пострадали от надоедливых звонков от поклонников певца. Ну что ж, друзья, настоящий хит в нашем эфире. Будем слушать Майкл Джексон, «Билли Джин».
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Ридли Скотт работает над продолжением блокбастера «Чужой завет». Netflix презентовал еще один тизер продолжения «Однажды в Голливуде». Ридли Скотт разрабатывает продолжение фильма «Чужой завет», вышедшего в 2017 году. Об этом британский режиссер рассказал в интервью Los Angeles Times. Подробностей о проекте пока немного. Неизвестны ни сроки производства, ни дата премьеры. Известно, что в центре истории снова окажется андроид Дэвид в исполнении Майкла Фассбендера. По словам Скотта, в начале нового фильма герой попытается создать собственный дивный новый мир. Режиссер отметил, что его интересует тема искусственного интеллекта, который вышел из-под контроля. «Чужой завет» станет продолжением «Прометея», приквела оригинального «Чужого». Фильм получил смешанные отзывы. Сейчас у него 65% положительных рецензий критиков и 55% оценок зрителей на Rotten Tomatoes. При этом история, начатая в «Прометее» и «Завете», до сих пор не получила полноценного продолжения. Зато вселенная «Чужого» продолжает расширяться. Сейчас в работе находится сиквел «Чужого Рому», а также второй сезон сериала «Чужой Земля». Netflix представил тизер продолжения «Однажды в Голливуде» и заодно раскрыл новое название фильма «Новые злоключения Клиффа Бутта». Ранее проект назывался «Приключения Клиффа Бутта». Кролик-каскадера из оригинального фильма вернулся Брэд Питт, а режиссером на этот раз выступил Дэвид Финчер. Действие развернется в 1977 году, спустя несколько лет после событий первой картины. Клифф Бутт сменит профессию, станет человеком, который помогает звездам и другим влиятельным людям индустрии разбираться с неприятностями. Сценарий написал Квентин Тарантино, снявший оригинальный фильм. Новые злоключения Клиффа Бутта сначала выйдут в кинотеатрах. Мировая премьера состоится 25 ноября в формате IMAX, а 23 декабря фильм станет доступен на Netflix.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров за доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Выборы 2026.
3: Радио 100.

Замерзся, звучит на радио 100. В Челябинске 11:44. Ну что, друзья, актер Том Харди выпустил свой первый полноформатный альбом. Называется он «Caesar Face meets Frankie Pulitzer». Он записал пластинку вместе с андеграундной хип-хоп-группой «Caesar Face». В альбоме Харди использует псевдоним Фрэнки Пулитцер, а сама пластинка вдохновлена хип-хопом 90-х годов. Услышать там можно Басту Раймса, например. Ну и кроме того, в честь выхода пластинки музыканты выпустили специальные фигурки персонажей «Caesar Face» и Фрэнки Пулитцер, изображенных на обложке альбома. Ну что, друзья, Тома Харди в нашем эфире я вам не обещаю, а вот скоро услышим Бонобо и группу Police. Прямо сейчас уже послушаем «Every Breath You Take».

0: Шакира «Underneath Your Clothes» на Радио 100. Почти полдень в южноуральской столице. В рубрике «Люкс Тайм» Паоло Конте у нас прозвучит «Век он ми», а сразу после в эфир выйдут новости. О происходящем в регионе подготовила выпуск Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. ФСБ совместно с МВД лишило гражданства Российской Федерации мигранта из Челябинска. Основанием стал закон о гражданстве, позволяющий аннулировать паспорт за угрозу национальной безопасности, сообщает пресс-служба ФСБ. По данным спецслужб, мужчина организовал на оптовом рынке нелегальный молельный дом без регистрации. Там он пропагандировал идеи международного религиозного объединения, признанного в России экстремистским. Кроме того, мигрант разжигал вражду между конфессиями, настраивал прихожан против официального мусульманского духовенства и проявлял нетерпимость к другим течениям ислама. Делегация Челябинской области участвует в форуме «Вместе победим в Москве», который собрал более 2000 ветеранов СВО и их семей. Южный Урал представляют 10 ветеранов из Челябинска, Магнитогорска, Коркино и Сосновского округа, а также мама погибшего бойца. Сопровождает группу Наталья Белоусова из Госфонда «Защитники Отечества». На форуме обсудят адаптацию, реабилитацию, трудоустройство, спорт и патриотическое воспитание. Ветеран Павел Сагдеев участвует во второй раз. После прошлого форума он запустил встречи с бойцами в библиотеке, назвав мероприятие местом силы и мотивации. Ранее 39 тяжело раненых ветеранов СВО из региона получили комплекты адаптивной одежды. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировал снижение уровней воды в большинстве рек области, поэтому сброс из Шершневского водохранилища уменьшен до 50 кубометров в секунду. Ранее он был увеличен из-за паводка. Сейчас гидроузел работает штатно, параметры в пределах нормы, замеры проводятся дважды в сутки. Вода также снижается в Мяском пруду, Троицком, Долгобродском, Кыштымском и Зюраткульском водохранилищах. Гидравлическая обстановка нормализуется. Круглосуточный мониторинг продолжается. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 13. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Джош Грубан и Лесли Алден-младший, кавер на песни Стинга, прозвучал в эфире радио 100 «Shape of My Heart». Ну а мы продолжаем наш музыкальный понедельник. В Челябинске уже 12 часов и 20 минут. Время обеда, друзья. Пора сделать паузу рабочую, немножечко отвлечься от всех дел, возможно, перекусить, пообщаться с коллегами, отдохнуть. Как-то читала исследование о том, что ученые доказали сотрудникам, которые работают в офисе, необходимо несколько небольших перерывов за все рабочее время, чтобы полноценно работать. Так что имейте в виду. Ну а мы продолжаем слушать музыку в мировом бестселлере Хулио Иглесиас. У нас прозвучит Натали. Но прямо сейчас Нотти Бой и Бейонсе будут «Running».

0: today.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. У автора бестселлера «Лес» Светланы Тюльбашевой выйдет новая книга. Байопик об Оззи Осборне не будет вычурным и эзотерическим. Дом истории и книжный сервис Яндекс.Книги выпустят новую книгу Светланы Тюльбашевой, автора бестселлера «Лес». В мистическом триллере «Проклятая земля» писательница вновь предлагает читателям окунуться в атмосферу региональной прозы и разворачивает действия в загадочной деревушке. По сюжету молодая семья покупает землю в Тверской области, чтобы открыть глэмпинг. А неподалеку стоит заброшенная усадьба, о которой местные предпочитают не говорить. В «Проклятой земле» переплетаются несколько сюжетных линий, современная семейная драма, соединяется с захватывающей мистической историей из прошлого и интернет-расследованием. Получается закрученный хоррор о любви и формах, которые она принимает, говорится в аннотации. Книга доступна по предзаказу с 27 августа, а 2 сентября появится в книжных магазинах и на маркетплейсах. В электронном и аудиоформате

0: Band разрабатывается с 2021 года. Фильм расскажет о жизни фронтмена Black Sabbath и его отношениях с женой Шерон Осборн. Сценарий написал Ли Холл, известный по фильмам «Билли Эллиот» и «Рокетмен». Джек Осборн подчеркнул, что фильм не должен превращаться в экспериментальное авторское кино. «Мы должны дать фанатам то, чего они хотят. Мы не можем сделать вычурный байопик», — заявил он. По словам Осборна, именно интересы поклонников должны оставаться главным ориентиром при создании картины.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Партия пенсионеров. Им хватит врать, а нам бояться. Против кумовства. Степан Фирстов. Партия пенсионеров. Смотрите дебаты. Партия пенсионеров. За новый состав Думы. Против договорников на выборах. Степан Фирстов. Партия пенсионеров. Смотрите дебаты. Партия пенсионеров. Против договорников на выборах. Против продажи мандатов. Степан Фирстов. Партия пенсионеров. Смотрите дебаты.
2: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
3: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
3: За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
5: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
4: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
5: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
6: Радио 100.

Тина Тернер, Golden Eye на радио 100. Челябинске 12:44. Друзья, рассказываю, где можно слушать музыку высшей пробы помимо радиоприемника. Конечно, в интернете. Заходите на наш сайт radio100fm.ru, либо к нам в группу ВКонтакте. Также мы звучим в умной колонке. Всегда можете попросить Алису настроиться на волну 100 и наслаждаться музыкой сколько вашей душе угодно. Вернемся к ней. Эд Ширан будет у нас чуть позже с песней Don't Look Down, а прямо сейчас Deep Forest.

0: Роберта Флэк, Killing Me Softly with this song на радио Стул. В Челябинске почти час, друзья, на этом я уступаю место у микрофона своей коллеге, очаровательной Софье Дегтяревой. В начале следующего часа она появится в эфире. Ну а я, Улидеева, с вами прощаюсь до завтра и желаю отличного понедельника. Пусть он пролетит быстро, все дела спорятся, работа ладится, и настроение у вас будет хорошее. Ну и, конечно, оставайтесь на волне 100, впереди вас ждет большое количество хороших музыкальных композиций. И прямо сейчас в рубрике «Люкс Тайм» услышим Николь Генри «What I'll Do».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. ФСБ опубликовало видео с допросом двух задержанных в Крыму россиян, подозреваемых в госизмене. Они признались в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Женщина рассказала, что по заданию Службы безопасности Украины фотографировала военную технику, искала тайники со взрывчаткой и снимала антироссийские рисунки на фоне Николаевского собора Евпатории. Силовики показали ее переписку с куратором на украинском языке. Мужчина также признался, что по заданию киевских спецслужб искал тайники и взрывчатку, а также проводил съемку с блокнотом с антироссийскими лозунгами на фоне достопримечательностей Евпатории. Президент США Дональд Трамп назвал Канаду одним из главных нарушителей американского режима пошлин, обвинив власти страны в том, что они грабят Соединенные Штаты десятилетиями. В социальной сети Truth Social он заявил, что не нуждается в канадских машинах, запчастях и других товарах, и призвал канадские компании, ведущие бизнес в США, немедленно приезжать в Штаты, тогда на них не будут распространяться тарифы. Отношения стран обострились в августе. США ввели 50-процентные пошлины на канадские товары на сумму около 20 миллиардов долларов. Канада пообещала с 8 сентября ответить зеркальными мерами. Перебои в работе сервисов SDEX связаны с плановым обновлением внутренних систем. Штатная работа будет восстановлена в течение ближайших часов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании. По данным сервиса сбой.рф, за сутки о проблемах сообщили 454 пользователя. 14% жалоб из Новосибирской области, 11% из Краснодарского края, 8% из Москвы. Согласно Down Detector, за последний час поступило 980 жалоб. 1 сентября 38 тысяч школ России примут 17,5 миллионов учеников, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Из них 17 школ построены с нуля к новому учебному году. Впервые за парты сядут 1,5 миллиона детей. По словам Кравцова, важно создать условия, чтобы этот шаг был для них уверенным. Школьники будут заниматься по обновленным программам, укрепляющим единое образовательное пространство. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 13. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Продолжаем этот замечательный пока еще летний день вместе. На календаре 31 августа. Лето заканчивается, но все самое прекрасное продолжается. Прямо сейчас мы с вами услышим кавер на композицию This Love от группы Maroon 5. Он определенно поможет нам раскрасить этот день яркими красками, ну и немножко поднимет настроение. Давайте же его послушаем вместе.
1: Кавервилл на радио 100.

Take That, Back for Good, только что в эфире Радио 100, дорогие друзья. Конечно же, давайте возвращаться к всему самому лучшему, что у нас есть, ну и как минимум возвращаться к хорошей музыке. Спасибо огромное за то, что вы проводите этот день вместе с Радио 100. У нас для вас впереди много прекрасных композиций. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Великолепный Джордж Майкл прозвучал в эфире Радио 100. This is not real love. Но мы-то знаем, что самая настоящая любовь точно существует, и она к хорошей музыке. Дорогие друзья, я, Соня Дегтярева, хочу пожелать вам замечательного понедельника. Пусть он будет легкий, приятный и запоминающийся в хорошем смысле этого слова. Ну а мы с вами продолжаем прощаться с летом. Конечно же, будем делать это под прекрасную музыку Радио 100. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Люкс Тайм

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинск завершает подготовку к отопительному сезону. После шестого этапа гидравлических испытаний горячую воду пока не дали в 24 многоквартирных дома. Из-за повреждений на трубопроводах, выявленных во время опрессовок, сообщил вице-мэр Сергей Кочетков. УСТЭК планирует запустить горячее водоснабжение до конца недели. Управление ЖКХ продолжает проверять готовность социальных объектов к зиме. Принимает документы от 337 управляющих организаций и 57 социальных учреждений. При необходимости отправляет на доработку или подписывает акты готовности. В Челябинске к 1 сентября обновили разметку и знаки у школ, обрезали деревья для видимости. Мэр Алексей Ложкин заявил, что школы полностью готовы и поручил контролировать безопасность. За парты впервые сядут 13 360 первоклассников. В День знаний у школ будут дежурить полицейские. Линейки пройдут внутри зданий для 1-х, 9-х и 11-х классов. В учреждениях прошли антитеррористические учения, включая отработку атаки дронов. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировал снижение уровней воды в большинстве рек области. Поэтому сброс из Шершневского водохранилища уменьшен до 50 кубометров в секунду. Ранее он был увеличен из-за паводка. Сейчас гидроузел работает штатно, параметры в пределах нормы. Замеры проводятся дважды в сутки. Вода также снижается в Мяском пруду, Троицком, Долгобродском, Кыштымском и Зюраткульском водохранилищах. Гидравлическая обстановка нормализуется. Круглосуточный мониторинг продолжается. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 13. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 14:20 в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас в нашем эфире легендарная песня «Doors Riders on the Storm». Это одна из самых известных и атмосферных композиций коллектива. Интересно, что «Riders on the Storm» стала последней, записанной всеми четырьмя участниками «The Doors». Она была представлена публике на концертах в Далласе и Новом Орлеане 11 и 12 декабря 1970 года, которые стали последними выступлениями Джима Моррисона в составе коллектива. Оригинальная версия на альбоме длится более 7 минут, но для радиоэфира была создана сокращенная версия продолжительностью около 4,5 минут. Именно ее мы с вами сейчас и услышим. Так что давайте насладимся этим мировым хитом вместе, дорогие друзья.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Энн Хэтэуэй сыграет с Томом Крузом в сиквеле «Дни Грума», и режиссер М. Найт Шьямалан запустил YouTube-канал. Энн Хэтэуэй присоединилась к актерскому составу сиквела фильма Paramount Pictures «Дни Грома» с Томом Крузом в главной роли. Об этом сообщает Variety. В продолжении Том Круз вернется к своей роли гонщика Коула Трикла. Энн Хэтэуэй сыграет инженера и владелицу гоночной команды. Режиссером сиквела станет Джонатан Левин. «Жизнь прекрасна», «Тепло наших тел» и «Та еще парочка». Круз будет продюсировать фильм вместе с Джерри Брукхаймером и Томми Харпером. Картину снимут для экранов IMAX и покажут в кинотеатрах, в том числе в формате Dolby Cinema. Сиквел выйдет 2 июня 2028 года.
0: Exclusive News.
1: Американский режиссер М. Найт Шьямалан запустил YouTube-канал. Он поделился, что видит в YouTube-канале возможность рефлексировать и узнавать друг друга, углубить отношения с публикой. «Вероятнее, это главное, о чем я думаю», — отметил кинематографист. Он добавил, что побаивается становиться ютубером. «Мне страшно. А когда мне страшно, обычно я чувствую, что делаю нечто правильное и расту», — признался он. Режиссер отметил, что записывает первый ролик на YouTube на лавочке у своего офиса, которую ему подарили коллеги. Шьямалан приходит посидеть на ней, когда чувствует себя хорошо и когда ему нужно подумать. С лавочки он видит дерево, которое посадил в честь покойного отца. «Так что я не знаю, что это будет, что я буду вам показывать и что вы будете показывать мне, но радость здесь в том, чтобы зайти на территорию неизвестного. Мы сделаем это вместе. Надеюсь, вам понравится и вы останетесь со мной», — написал он.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
7: Потому что люди важнее любых ограничений.
6: Люди для нас вообще прежде всего.
8: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
9: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
8: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
9: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

See, I never give up. Только что прозвучало в эфире Радио 100. Дорогие друзья, действительно, никогда не отчаивайтесь и не сдавайтесь. Всегда знайте, что рядом с вами есть надежное плечо единомышленников. Поэтому каждый день мы с вами встречаемся на Радио 100, ведь здесь собирается много любителей хорошей музыки. Отличного вам дня, друзья, прекрасного настроения, ну и, конечно же, музыкального понедельника.

0: 14:56 в Челябинске, дорогие друзья. Завершаем с вами очередной музыкальный час. В следующем часе встречайте Антона Образцова. Он расскажет нам о мировых новостях, но впереди нас ждет много отличной музыки. Не переключайтесь.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Дорогие друзья, прямо сейчас нас ждет кавер на «I was made for loving you» от группы Kiss. Этот легендарный хит стал золотым и даже платиновым в США. Было продано более 1 миллиона копий. «I was made for loving you» возглавил чарты в Канаде, Нидерландах, Бельгии. В Западной Европе трек вошел в топ-20 в Швеции, топ-10 в Норвегии, занял 2-е место во Франции, Германии, Швейцарии и Австрии, а в Нидерландах стал хитом номер 1. Возможно, что такая любовь обуславливается той романтикой и энергией, которой наполнен трек. В песне лирический герой утверждает, что был создан для любви к девушке, а она для любви к нему. Давайте же послушаем кавер на этот легендарный хит.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Брайан Адамс выпустил песню о герое Канады из нового альбома, и ученые воссоздали звуки древних насекомых. Состоялась премьера сингла и клипа Брайана Адамса «The Ballad of Thierry Fox». Композиция вошла в саундтрек документального фильма «Run, Thierry, Run», посвященного канадскому активисту Терри Фоксу. В возрасте 19 лет у него была обнаружена злокачественная опухоль саркома колена, и ему ампутировали ногу. В 1980 году Фокс предпринял попытку марафона надежды через Канаду с востока на запад, от Атлантического до Тихого океана, чтобы собрать пожертвования на онкологические исследования, для чего активно тренировался, несмотря на прогрессирующую болезнь. За 143 дня он пробежал 5375 километров, после чего ему стало плохо. И через 9 месяцев Терри скончался в возрасте 22 лет, но ему удалось собрать более 24 миллионов долларов и привлечь внимание общественности к онкологии. После смерти Фокса был создан благотворительный фонд, который действует по сей день, а фильм «Run, Thierry, Run», снятый режиссером Шоном Мэннардом, выйдет в канадский прокат 9 октября. Песня Брайана Адамса «The Ballad of Thierry Fox» войдет также в новый альбом исполнителя «House is Going». Дата релиза пока не названа.
0: Exclusive News.
1: Ученые реконструировали акустический ландшафт лесов юрского периода, воссоздав звуки, которые могли издавать насекомые 165 миллионов лет назад. Международная компания ученых изучила 20 окаменевших крыльев 9 видов родственников современных сверчков и кузнечиков, обнаруженных во внутренней Монголии. Звуки древних насекомых использовали в сериале Netflix «Динозавры», продюсером которого выступил Стивен Спилберг. Большинство изученных видов издавали чистые монотонные звуки, которые напоминают свист современных сверчков. Однако настоящей сенсацией стал вид Sigmoboilus peregrinus. Насекомое общалось на частоте выше 20 кГц, то есть в полноценном ультразвуковом диапазоне. Это может быть древнейшим известным свидетельством использования животными ультразвуковой коммуникации.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, лето подходит к концу, и наш проект «Лето. Дети. Книги» тоже завершается. И в заключительном выпуске нашей замечательной программы мы поговорим о классике приключенческого жанра «Острове сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Наш читатель Сева расскажет, как оказался на пиратском корабле, не выходя из комнаты, и почему Джон Сильвер – самый очаровательный злодей. Каждая страница пахнет соленой водой и приключениями. А ведущая книжных клубов Резида Салихьянова расскажет, как алчность меняет даже самых благородных на первый взгляд персонажей и почему сокровища — это не всегда деньги. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. У нас интересно.
1: Summertime на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Медицина – это не услуга, это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
5: Радио 100.

0: Радио Стоп представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги». Для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, меня зовут Сева, мне 11 лет, и я вам расскажу про книжку «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Книжка мне очень понравилась, она очень интересная, особенно морские приключения, так как я очень люблю все про корабли. Там это достаточно подробно описано, особенно само устройство корабля. Ну, мачты, паруса, такелаж, рангоут, например, каюта для матросов, камбуз и каюта-компания. У меня была книжка со всякими справками научными, поэтому там было все подписано. Ну и так я много знал и до этого. Ну, мне это очень интересно, потому что я с детства любил пиратов. Главарь пиратов Джон Сильвер, он же Одноногий, был коком на корабле, а потом поднял бунт и сам пошел искать сокровища. Он их искал по карте, следовал всем инструкциям, но оказывается, сокровища нашли до него. Как совсем отрицательный персонаж, он мне не представляется, но является таким. Больше связано с его прошлым. Он был правой рукой капитана Флинта, самого грозного пирата. Я бы хотел повстречать Джима и спросить бы у него, что он сделал со своей долей сокровищ. Джим — это главный герой, от которого идет повествование. Он мальчик, сын трактирщика, который волей судьбы связался со всей этой историей. Ну, читать можно, наверное, примерно так же лет с 10, так как будет... Может быть, что-то будет непонятно, но сам дух приключений... Он доступен почти что всем.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Резида Салихьянова. Я веду взрослый детский книжный клуб в Челябинске. В 1881 году Роберт Льюис Стивенсон нарисовал для пасынка карту вымышленного острова. Через 2 года из этого рисунка вырос «Остров сокровищ» — книга, которую с тех пор называют эталоном приключенческой литературы. Главные персонажи — Джон Сильвер. Одноногий кабачик с попугаем на плече. Он предает, лжет, торгуется с совестью и остается обаятельным до последней страницы. Стивенсон сделал гениальную вещь. Он создал злодея самым живым человеком на корабле, потому что он единственный, кто не притворяется перед самим собой. Он честен в своей корысти, честен в своем страхе, честен в своем желании выжить. И эта честность подкупает. Остальные играют роли. И вот что самое удивительное. На этом корабле есть смелые, порядочные люди. Но читатель почему-то все время ждет именно Сильвера. Ловит каждую его реплику, следит за каждым шагом. И не может понять, чего в этом человеке больше – угрозы или правды. Стивенсон словно подводит нас к простой мысли. Человек, который честен с собой, всегда интереснее того, кто старается быть правильным. Даже если первый опасен, а второй надежен. Джим Хокинс тоже чувствует это. Мальчик, оказавшийся среди взрослых, не знает, кому верить. И поэтому учится смотреть не на слова, а на поступки. И в этом, пожалуй, главное богатство романа. Он дает возможность пройти через бурю, побыть на корабле, научиться держать паузу, не говорить лишнего, понимать, что иногда молчание — это спасение. В конце Сильвер уплывает. Просто садится в лодку и исчезает. И, пожалуй, именно после этого хочется открыть книгу снова, чтобы еще раз оказаться на борту, почувствовать запах моря, увидеть, как из тумана выплывает остров. И понять, кем ты сам окажешься, когда вокруг не останется правил.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: дорогие друзья, завершим этот музыкальный час Кэти Мэллоу. Следующий час начнем с новостей от Антона Образцова. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Власти взяли на особый контроль безопасность в школах в День знаний. Глава Челябинска подчеркнул, школы готовы на 100%. Завтра будет незначительное количество уроков, затем школьники пойдут гулять. Нужно держать на контроле места их посещения, чтобы все было безопасно, поручил Алексей Ложкин. К 1 сентября на пешеходных переходах к школам обновили разметку, установили новые пиктограммы. Специалисты провели санитарную обрезку деревьев возле переходов. Это обеспечило хорошую видимость дорожных знаков. Сегодня в областной столице официально завершился купальный сезон. До 4 сентября с пляжа уберут временное оборудование, а также перестанут дежурить матросы. Об этом на аппаратном совещании в администрации города сообщил вице-мэр Сергей Кочетков. Всего за сезон на 9 муниципальных пляжах отдохнули более 136 тысяч человек. За последнюю неделю, несмотря на холодную воду, более 1000 человек. Также на прошлой неделе службы провели 3 рейда по местам, запрещенным для купания. На Солнечной долине в Миассе построили трассу для маунтинбайка. На курорте пройдут состязания по велоспорту на спартакиаде народов России среди сильнейших спортсменов страны. Трасса спроектирована с учетом всех требований для проведения стартов высокого уровня. Крутые спуски, техничные повороты, участки с перепадами высот и каменистые секции. Велогонки среди сильнейших спортсменов России пройдут 9 и 10 сентября. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, порывы до 12 метров в секунду, температура воздуха ночью 3 градуса тепла, завтра днем плюс 17. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 16:16 в Челябинске. Дорогие друзья, продолжаем наш прекрасный летний музыкальный понедельник. Прямо сейчас мы с вами услышим кавер на композицию «With or Without You» от группы U2. Легендарная песня, которая вошла в топ 500 величайших песен всех времен по версии Rolling Stone и заняла 132-ю строчку этого рейтинга. Трактовки этой композиции существуют разные, как минимум две основных. Во-первых, сам Боно рассказывал, что сочинял песню как композицию о любви и сложностях, без которых не обходятся отношения. Он объяснял, что строчка «And you give yourself away» отражает ощущение того, как и он сам иногда становится центром внимания и как это может навредить группе. По другой версии, песня отражает внутренний конфликт Боно между ролями музыканта и семьянина. Вот такие версии существуют, конечно же, их намного больше, но давайте мы не будем в них углубляться, а послушаем кавер на этот легендарный хит.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Энн Хэтэуэй сыграет с Томом Крузом в сиквеле «Дни Грума», и режиссер М. Найт Шьямалан запустил YouTube-канал. Энн Хэтэуэй присоединилась к актерскому составу сиквела фильма Paramount Pictures «Дни грома» с Томом Крузом в главной роли. Об этом сообщает Variety. В продолжении Том Круз вернется к своей роли гонщика Коула Трикла. Энн Хэтэуэй сыграет инженера и владелицу гоночной команды. Режиссером сиквела станет Джонатан Левин. «Жизнь прекрасна», «Тепло наших тел» и «Та еще парочка». Круз будет продюсировать фильм вместе с Джерри Брукхаймером и Томми Харпером. Картину снимут для экранов IMAX и покажут в кинотеатрах, в том числе в формате Dolby Cinema. Сиквел выйдет 2 июня 2028 года.
0: Exclusive News.
1: Американский режиссер М. Найт Шьямалан запустил YouTube-канал. Он поделился, что видит в YouTube-канале возможность рефлексировать и узнавать друг друга, углубить отношения с публикой. «Вероятнее, это главное, о чем я думаю», — отметил кинематографист. Он добавил, что побаивается становиться ютубером. «Мне страшно. А когда мне страшно, обычно я чувствую, что делаю нечто правильное и расту», — признался он. Режиссер отметил, что записывает первый ролик на YouTube на лавочке у своего офиса, которую ему подарили коллеги. Шьямалан приходит посидеть на ней, когда чувствует себя хорошо и когда ему нужно подумать. С лавочки он видит дерево, которое посадил в честь покойного отца. «Так что я не знаю, что это будет, что я буду вам показывать и что вы будете показывать мне, но радость здесь в том, чтобы зайти на территорию неизвестного. Мы сделаем это вместе. Надеюсь, вам понравится и вы останетесь со мной», — написал он.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, в Челябинске 16 часов 36 минут. Прямо сейчас у нас наша летняя рубрика «Summer Time». В ней Майкл Франкс «Dragonfly Summer». Дорогие друзья, давайте ловить последние уходящие часы этого лета, впитывать эти солнечные лучики и прекрасное настроение. Ну, а мы не просто провожаем лето, но встречаем осень. Это замечательное, романтичное время года, поэтому давайте мы не будем грустить, мы будем радоваться, ведь все самое лучшее у нас с вами, конечно, впереди. Оставайтесь с нами на волне 100% комфорта.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Depeche Mode, Dream On, только что в эфире Радио 100. Дорогие друзья, в Челябинске 16 часов 53 минуты. Надеюсь, что ваш понедельник проходит легко и интересно, но, конечно же, в приятных хлопотах перед началом нового учебного года и нового сезона. Я, Соня Дегтярева, желаю вам приятного настроения, ну и, конечно, оставайтесь с нами на волне 100% комфорта.

0: Мед Ньюс на радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек, где он будет работать 31 августа и 1 сентября. Запланировано участие российского лидера в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества. У президента согласованы 9 двусторонних встреч, в том числе с главой Киргизии Садыром Жапаровым, представителем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом. ЦИК России принял постановление, согласно которому избирательные комиссии в новых регионах смогут относить освобожденные территории к труднодоступным и отдаленным местностям. Это позволит распространить на них особый порядок голосования, заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на заседании. Он отметил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской, Запорожской областях, в том числе, можно будет применять досрочное голосование, организовывать проведение выборов вне помещений для голосования, предусмотреть дополнительные меры обеспечения безопасности. Bloomberg зафиксировал самый большой месячный рост цен на сельхозпродукцию с 2012 года, передает издание «Коммерсант». Цены на пшеницу недавно достигли трехлетнего максимума из-за ситуации с черноморскими портами. Еще одной проблемой называют плохую погоду из-за климатических изменений. От летней жары пострадал урожай кукурузы в США и Европе. Дополнительные риски для урожая в следующем году, в том числе какао-бобов, создаст природный феномен Эль-Ниньо, влияющий на климат планеты. Банк России представил логотип цифрового рубля. Он выполнен в виде окружности кораллово-алого оттенка с вписанным в нее символом российской национальной валюты. Напомню, с 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через приложение крупнейших банков. На первом этапе установлен ежемесячный лимит на пополнение в размере 300 тысяч рублей. Все операции для россиян будут бесплатными. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 градуса тепла. Завтра днем плюс 17. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу Зайнедина, выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790 94 91.

0: 17:19 в Челябинске. Дорогие друзья, напомню, что у нас есть сообщество ВКонтакте, где вы всегда можете не только прослушать наш прямой эфир, но также прочитать новости, принять участие в розыгрыше билетов на культурные события в Челябинске и, конечно же, прослушать в записи наши программы. Поэтому обязательно заходите, подписывайтесь на нашу группу и, конечно же, всегда оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Брайан Адамс выпустил песню о герое Канады из нового альбома, и ученые воссоздали звуки древних насекомых. Состоялась премьера сингла и клипа Брайана Адамса «The Ballad of Thierry Fox». Композиция вошла в саундтрек документального фильма «Run, Thierry, Run», посвященного канадскому активисту Терри Фоксу. В возрасте 19 лет у него была обнаружена злокачественная опухоль саркома колена, и ему ампутировали ногу. В 1980 году Фокс предпринял попытку марафона надежды через Канаду с востока на запад, от Атлантического до Тихого океана, чтобы собрать пожертвования на онкологические исследования, для чего активно тренировался, несмотря на прогрессирующую болезнь. За 143 дня он пробежал 5375 километров, после чего ему стало плохо. И через 9 месяцев Терри скончался в возрасте 22 лет, но ему удалось собрать более 24 миллионов долларов и привлечь внимание общественности к онкологии. После смерти Фокса был создан благотворительный фонд, который действует по сей день, а фильм «Run, Thierry, Run», снятый режиссером Шоном Мэннардом, выйдет в канадский прокат 9 октября. Песня Брайана Адамса «The Ballad of Thierry Fox» войдет также в новый альбом исполнителя «House is Going». Дата релиза пока не названа.
0: Exclusive News.
1: Ученые реконструировали акустический ландшафт лесов юрского периода, воссоздав звуки, которые могли издавать насекомые 165 миллионов лет назад. Международная компания ученых изучила 20 окаменевших крыльев 9 видов родственников современных сверчков и кузнечиков, обнаруженных во внутренней Монголии. Звуки древних насекомых использовали в сериале Netflix «Динозавры», продюсером которого выступил Стивен Спилберг. Большинство изученных видов издавали чистые монотонные звуки, которые напоминают свист современных сверчков. Однако настоящей сенсацией стал вид Sigmoboilus peregrinus. Насекомое общалось на частоте выше 20 кГц, то есть в полноценном ультразвуковом диапазоне. Это может быть древнейшим известным свидетельством использования животными ультразвуковой коммуникации.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Summertime на радио 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Madonna Secret только что прозвучала в эфире Радио 100, друзья. Ну а мы, конечно же, с вами знаем секрет хорошего настроения. Это музыка высшей пробы. Давайте насладимся ею в полной мере.

0: Почти 6 вечера в Челябинске, дорогие друзья, завершаем очередной музыкальный час вместе. Встретимся в эфире уже совсем скоро, прямо сейчас Стэн Гетц, а следующий час начнем с новостей от Антона Образцова.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Сосновском округе скоро начнется работа над проектом нового мостового перехода через реку Зюзелгу. Поручение о строительстве дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. А об этом на встрече с жителями сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Ксензов. Жители Рощина и Ужовки много лет просили переправу. Сейчас они вынуждены ездить в объезд или переезжать реку по засыпанным водопропускным трубам. Проектирование моста планируют завершить в ближайшее время, чтобы как можно скорее можно было приступить к строительству. Элеваторы Челябинской области начали прием нового урожая зерна. Первые партии уже отправлены на хранение. Россельхознадзор проверил зернохранилище на готовность, нарушений не нашли. Инспекторы оценили техническое состояние объектов и условия хранения продукции. Все соответствует стандартам. Уборочная компания набирает обороты. Обмолочено 37% площадей. Собрано 780 тысяч тонн. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году к этому времени. Урожайность 20,5 центнеров с гектара. С 11 по 13 сентября на Аркаиме пройдет фестиваль «Крынка». Гости и участники погрузятся в кулинарные традиции Южного Урала – от каменного века до нового времени. Каждый день фестиваля – новая эпоха на тарелке. Как менялись продукты, рецепты и застольные обычаи за тысячелетия. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Челябинской области. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, порывы до 12 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха плюс 3 градуса, завтра днем плюс 17. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Backstreet Boys Shape of My Heart в Челябинске 18:23. Дорогие друзья, прямо сейчас мы услышим легендарный хит Eagles Hotel California в мировом бестселлере. Далее в этом часе нас ждут Ричард Маркс, Карла Бруни и Sting. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Дорогие друзья, прямо сейчас у нас прозвучит рубрика «Summer Time». Давайте насладимся еще этими легкими, прекрасными ритмами и сохраним их в своем сердце. Ну а чуть позже у нас в эфире прозвучит специальный выпуск «Азбуки моды», приуроченный к параду моды на Кировке. Мы с вами услышим про модные аксессуары, поэтому обязательно оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: Summertime на радио 100.

0: Азбука моды на Радіо 100. Медіаперсони. Спецвыпуск к параду моды на Кировке.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Медиаперсоны.
2: Здравствуйте, меня зовут Елена Трубникова, я работаю ведущей новостей на Радио 100 и участвую в параде мод на Кировке. В повседневной жизни я привыкла носить два кольца. Одно кольцо, которое ношу на левой руке, мне подарила мама, когда я была совсем маленькой. Второе покупала уже сама в осознанном возрасте. Иногда ношу браслеты, и из-за своей привычки теребить что-нибудь в руках во время записи, мне приходилось перезаписывать выпуски.
0: Медиаперсоны.
3: Здравствуйте, меня зовут Елизавета Ручушкина, я корреспондент ОТВ, и я участвую в параде мод на Кировке. Вне зависимости от того, куда я иду, в моем образе всегда присутствует минималистичная цепочка с первой буквой имени и красный браслет с серебряной застежкой на левой руке. У меня нет аксессуаров, которые я ношу исключительно в кадре, так как вся моя жизнь связана с работой. Большую часть времени я провожу на съемках или в редакции, поэтому мой гардероб максимально адаптирован под этот ритм.
0: Комментирует популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова.
4: У микрофона Марина Суханова. И это специальный выпуск к параду моды на Кировке, где медиаперсоны, сотрудники медиахолдинга «Первый областной» пройдутся по подиуму. Умение пользоваться аксессуарами – один из главных навыков стильного и модного человека. Владеющий им – за одну секунду сможет рассказать о своем характере и статусе. В одну секунду может преобразить свой образ от делового до нарядного. В одну секунду может даже визуально похудеть на 10 килограмм. Кстати, неофиты от моды под аксами подразумевают обычно обувь, сумки, украшения. Продвинутые добавят галстук, часы, очки. А вот стилисты видят этот список бесконечным, ибо к аксессуарам относят все, что дополняет образ. А это и прическа, и макияж, и белье, парфюм, цветные линзы, чулочно-носочная группа. Успехи пластической хирургии добавляют в этот список ушки, как у эльфов. Стоматологи внедрят в зубную эмаль бриллианты или стразы, и по факту создадут новый вид несъемных аксов. Дальше – больше. Погуглите самостоятельно или посмотрите иллюстрации к этому выпуску подкаста «Модная азбука» на Радио 100 или на моей странице ВКонтакте. Гарантирую, что вы будете поражены, рассматривая гризлы – аксессуары из драгоценных металлов для зубного ряда. Иракезы панков, тату-рокеров уже все давно освоили и приняли. Пора и гризлы осваивать. Вот мы и дошли до самого главного – самовыражения. Именно в нем смысл аксессуаров. Майкла Джексона все копируют через белые носки и лоферы. Михаила Боярского – через усы и шляпу. А госсекретаря США Мадлен Олбрайт вспоминают через ее коллекцию брошей. Она, кстати, даже книгу написала «Читайте мои броши» с рекомендациями, как читать знаки, которые она расставляла для своего окружения, прикалывая на лацкан костюма броши в виде змеи, пчелы или тигра. От себя добавлю, что собрать достойную, долгоиграющую коллекцию аксессуаров – занятие не одного года. Это игра в долгую. Запонки, театральные сумочки, вуалетки – зажимы для галстука собираются годами. Только лучшее, только с характером, только под вашу харизму. В качестве референса здесь идеально впишется история легендарной Айрис Апфель. Но должна вас сразу предупредить. Если вобьете ее имя в поисковик, то вернуться к прежней жизни сможете только через неделю. Настолько будет интересно. Подведем итоги. Аксессуары – это дополнение к образу. Они могут как превознести образ, так и разрушить его. Если они не могут ни того, ни другого, то они бессмысленны. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства. Увидимся 11 сентября на Кировке в 19:30. А также смотрите прямую трансляцию на телеканале «Урал-1» в 19:30. Повтор показа смотрите на телеканале ОТВ 12 сентября в 19:00.
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: 18:54 в Челябинске. Дорогие друзья, на этом я, Соня Дегтярева, на сегодня с вами прощаюсь. Желаю вам прекрасного еще летнего вечера. Проведите его в приятном обществе и комфортной обстановке. Мне было очень хорошо сегодня в вашей компании. Надеюсь, что вам в моей тоже. Встретимся с вами уже осенью. Ну и, конечно, не переключайтесь, ведь впереди вас ждет много отличной музыки.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинской области 300 участников спецоперации получили поддержку в центре «Мой бизнес». Это персональные консультации, бизнес-обучение и помощь в разработке бизнес-планов, сообщил губернатор Алексей Текслер в своем канале в Максе. Специальная программа для ветеранов работает в регионе с июля 2025 года. За последние 6 месяцев 91 участник СВО обратился в центр за помощью в открытии или развитии собственного дела. В Челябинске 60% работающих родителей придут на школьные линейки к своим детям 1 сентября. Из них треть оформили отгул на день, 28% отпросятся на полдня, выяснили аналитики сервиса «Суперджоп». Официальный выходной 1 сентября родителям и опекунам школьников предоставляют 15% компаний. Еще 19% отпускают сотрудников по устной договоренности. Завтра, 1 сентября, в Челябинске безопасность школ будет на особом контроле. Торжественные линейки пройдут только для 1, 9 и 11 классов. Чат-бот «Комфортный транспорт» работает в областной столице уже несколько недель. Всего с момента запуска отработано 358 обращений. За последнюю неделю поступила 91 жалоба, на 38 меньше, чем и недели ранее, сообщает пресс-служба городской администрации. Чаще всего пассажиры жаловались на климат в салоне. Обращения также касались срывов расписания, нарушений со стороны водителей. Тем временем в ходе контрольного рейда проверки прошли в 47 муниципальных и частных автобусах и троллейбусах. В 7 машинах нашли нарушения, все зафиксировано и передано для устранения профильным организациям. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывы до 12 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха плюс 3 градуса, завтра днем плюс 17. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. Он отметил, что сотрудничество России и Китая успешно развивается по всем направлениям. По словам российского лидера, Москва готова к работе с Пекином по переводу безвизового режима на постоянную основу, если в Китае сочтут это полезным. Встреча на полях саммита ШОС – это второй очный контакт лидеров. В текущем году предыдущая встреча проходила в Пекине во время официального визита Путина в КНР. Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва на участках, образованных за рубежом, начнется 4 сентября. Об этом на заседании комиссии сообщил член ЦИК России Павел Андреев. Так, досрочное голосование будет организовано на 14 избирательных участках в Бахрейне, Израиле, Ираке, Йемене, Китае и Кувейте, поскольку в этих странах 20 сентября является рабочим днем. Кроме того, в 45 государствах планируется организовать досрочное голосование отдельных групп избирателей, где россияне находятся в отдаленных местностях, откуда им непросто добраться до избирательных комиссий. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС России усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Новак провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. В рамках совещания были всесторонне проанализированы актуальные данные по производству нефтепродуктов, текущий баланс запасов топлива, меры, направленные на поддержку внутреннего рынка. Сети связи пятого поколения должны появиться в городах России с населением более 1 миллиона человек в самое ближайшее время. Об этом сообщает Минцифры. Ранее Государственная комиссия по радиочастотам утвердила использование операторами связи Билайн, Мегафон, МТС и Т2 уже имеющихся частот ЛТЕ под эти сети. Отмечается, что 5G обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и увеличенную пропускную способность. Помимо прочего, развитие сетей пятого поколения в России будет стимулировать производство отечественного телеком-оборудования. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 градуса тепла, завтра днем плюс 17. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
8: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
9: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Ярослава Щербакова, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизней, уважения и достоинства, за Россию, свободную от цензуры и политических репрессий. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Ярослава Щербакова, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизней, уважения и достоинства, за Россию, свободную от цензуры и политических репрессий.
7: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
8: Потому что люди важнее любых ограничений.
7: Люди для нас вообще прежде всего.
0: Выборы 2026.
9: Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

year was 1963. We toured through France

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

never

0: Вы слушаете Радио 100.
1: Va-t'en, ouais. Va-t'en, c'est mieux comme ça.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: осенний джаз на радио 100.
1: Autumn in New York.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения, ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.
4: L'amour est partout. L'amour est pur et libre. Réalisez tes rêves à l'hôtel d'amour.